0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Регистрация средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

Я собираюсь пойти потанцевать, я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный...

0: Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл. Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер Сбер.
7: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
8: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
7: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
8: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
7: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
8: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
9: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251 61 64, код города 473.
10: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
11: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
12: Алло.
11: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже. И даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий «Горького» предлагает скидку по лечению. Программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получил.
3: Но... Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование. Разнообразие программ лечения. Аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым. Питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251 61 64, код города 473.
6: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят. О времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

любит, и ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной.

0: Реклама на 107 FM.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж, 3 октября Липецк. Главные хиты «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
6: Это новый вызов. Премьера.
1: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама на 107 FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: трудно.
1: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 21 градус тепла, умеренный юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
9: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
10: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 53 украинских беспилотника уничтожили силы противовоздушной обороны над Россией минувшей ночью. Дроны сбивали над 9 регионами акватории Черного моря, передает Минобороны. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Сочи, Геленджике и Калуге. На текущий момент ограничения сняты. Также за сутки более 200 дронов сбито над Курской областью, 190 аппаратов в Брянской области и 146 раз ВСУ атаковали территорию Белгородской области. Российская армия нанесла групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и логистики на Украине, работающим в интересах ВСУ. Минобороны сообщили о поражении предприятий в Днепропетровской области, где выпускали продукцию для военного производства. В Николаевской области целью стал логистический центр, где хранили товары двойного назначения, а также электроподстанция. В Одесской области поразили сухогруз с вооружением и склад с имуществом украинской армии. Кроме того, в Киевской области был нанесен удар по логистическому центру, площадке хранения и распределения топлива для ВСУ, а также Центр радио и радиотехнической разведки. Россияне из Польши и Прибалтики на сентябрьских выборах в Госдуму смогут проголосовать у погранпереходов. 10 участков для голосования будут организованы на границе с Польшей, Латвией, Литвой и Эстонией в Калининградской, Псковской и Ленинградской областях. Как сообщили в Центр избиркоме, похожий механизм был использован на президентских выборах в марте 2024 года. Тогда такой формат был востребован на фоне препятствий при организации голосования в некоторых европейских странах. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. У фигуристки Камилы Валиевой отозвали нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Такое решение вынес Международный союз конькобежцев, передает РИА Новости. Ранее организация также отозвала нейтральный статус российского фигуриста Марка Кондратюка. Это произошло за сутки до его вылета на турнир в Токио. Как отмечает агентство, процедура носит временный характер. Союз предоставил фигуристам около недели для уточнения определенной информации. Если предоставленные пояснения не будут восприняты должным образом, у них будет возможность решить вопрос юридическим путем. Представители России и Белоруссии были допущены к соревнованиям под эгидой Международного союза конькобежцев в нейтральном статусе с текущего сезона. 1,5 миллиона россиян в этом году могут посетить Вьетнам, сообщили в Минэкономразвитии. Ожидаемый показатель станет рекордным за всю историю российского туризма в эту страну. В ведомстве отметили, что даже в допандемийные 2018 и 2019 годы поток составлял около 700-800 тысяч человек. Увеличение показателя связывают с наличием прямого авиасообщения, а также возможностью расплачиваться в стране при помощи QR-кода. Кроме того, в отдельных местах Вьетнама возможна оплата картой МИР. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Телеграм. Теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение. Благоустройство территории. Гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64. Код города 473. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж, 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Сентябрь – это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: Да нормально.
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
16: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
15: Новый сезон мелодрам.
17: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
15: Скажи счастью «да».
18: Ты выйдешь за меня замуж?
17: Да.
15: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
19: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
4: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

время.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня с вами я, Александр Бон. И, наконец-то, у меня сегодня даже хорошее настроение, потому что все две недели, что я работал с мужчиной, это было, ну, скажем так, скучное время. Тяжелые времена были. Так вот, вернувшаяся из отпуска Лукьянова поднимет настроение нам всем. Добрый вечер.
1: Подождите, поцелую, Саш.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Ну что, друзья, первая учебная неделя заканчивается. Ну вот можно сказать, что все, да? Все, мы пережили этот период.
0: Кто-то уже вошел в учебный ритм, кто-то все еще пытается понять, как открывается электронный дневник, а кто-то уже задумался, а нельзя ли поручить домашку искусственному

0: Премьера недели.
1: Премьера недели. Лампобикт с песней «Помню».
2: Сегодня у артиста, кстати, день рождения, и мы, конечно, с этим поздравляем. И в такой день особенно символично представить новую песню, которая открывает следующий этап его творчества.
1: «Помню», по словам музыкантов, это светлая история о том, что хочется сохранить, а не отпустить.
2: Попросили Артема Якимова представить трек в нашем эфире.
3: Сегодня 4 сентября, и у меня день рождения. Встретили мы его сегодня ночью на стриме во время релиза нашей новой песни «Помню». Мы позволили себе открыть, значит, шампанское в честь дня рождения и в честь новой песни, но новая песня здесь даже важнее, потому что она открывает ту самую долгожданную эру песен про любовь, «Лампобикт», которую мы давно хотели и давно ждали. Конечно, пни еще вернутся, и грустное, тяжелое, страдальческое никуда не делось, и его будет, возможно, все еще больше, чем песня про любовь, но, тем не менее, у нас есть некоторая передышка. Я очень рад, что это открытие совпало с моим днем рождения, потому что от этого он стал теплее и веселее.
0: Премьера недели.
1: «Лампобикт. Помню».

0: Премьера недели. Лампобикт. Помню.
1: Чёртова дюжина.
2: Реклама на 107 FM.
3: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу.

0: Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж, 3 октября Липецк. Главные хиты «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
1: Ограничение 16+.
0: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: 13 место сегодня занимают Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: А у Джоконды появился неожиданный повод спросить слушателей, готовы ли они еще немного подождать новый альбом.
0: Все дело в анонсе ремейка знаменитой игры «Герои меча и магии 3». И, похоже, ради такого возвращения можно немного пересмотреть планы.
1: Ну а мы продолжаем наш хит-парад, не отвлекаясь на компьютерные игры.
2: 13 место.
0: Татуин и Джоконда. На темной стороне.

0: 13 место. Татуин и Джоконда. На темной стороне. Двенадцатую строчку сегодня занимает Раванна с песней 812.
1: Ну а раз в названии песни зашифрован Петербург, решили поговорить с Никитой Черниковым о городе, который он знает не только как музыкант, но и как местный житель.
0: Что обязательно стоит показать человеку, который впервые приехал в Петербург? Где искать настоящую атмосферу города и какое место Никита сам считает особенным?
2: Когда мои друзья приезжают в Петербург, я обязательно веду их гулять по центру, набережная Фонтанки, Мойки, Грибоедова, Невский проспект обязательно, развод мостов. Ну и мое любимое место в Питере – это Новая Голландия. Это старейший рукотворный остров, который был создан еще при Петре Первом, где строились корабли. И сейчас этот остров отреставрирован, и там находится великолепный парк. Вот поэтому всем рекомендую.
3: 12 место.
1: Раванна, 812.

0: 12 место. Раванна, 812.
1: Чёртова дюжина.
2: 11 место сегодня занимают Гафт и Гребенщик с песней «Хватит».
0: Для Николая Яковлева наше радио – это не просто радиостанция, а важная часть летних воспоминаний.
2: Дача, велосипеды, рыбалка, ну и, конечно, чёртова дюжина в радиоприемнике.
0: В соцсетях артист поделился своей историей. Когда-то он очень болел за песню Кипелова «Не сейчас» в итоговом хит-параде, но она тогда заняла второе место.
2: А теперь Гафт тоже в чёртовой дюжине. Слушаем.
3: 11 место.
0: Гафт и Гребенщик. «Хватит».

0: Взлом чарта.
1: Новинка прошлой недели — песня «Туман» группы «Мураками». Сразу взлетает на 10-е место.
2: У этой песни есть личная история, но Диляра Вагапова оставляет ее за кадром и предлагает слушателям самим решить, о чем для них этот сингл.
1: А мы попросили артистку рассказать о песне чуть подробнее. Слово Диляре Вагаповой.
3: О чем песня для меня? Эта песня выросла из личной истории. Не хочется раскладывать ее на конкретные события или людей. Пусть не каждый услышит что-то свое. Для меня она не про драму ради драмы, она про то, как принять то, что уже не можешь изменить, и потерять себя тоже не хочется.
0: 10-е место.
2: Мураками. «Туман».
4: Поклянись мне на нас.

0: будете смотреть на дождь.
1: 10 место. Мураками. Туман. На 9-й строчке чарта по итогам вашего недельного голосования расположилась песня «Проклятие шута» группы «Нагард».
2: Музыканты правильно встречают осень. Они уехали в Карелию, гуляют по лесу, собирают грибы и делятся с подписчиками фото и видео из поездки.
1: Хорошее место, чтобы немного выдохнуть перед новым музыкальным сезоном. Тем более, что ждать его долго не придется. Уже в конце сентября группа обещает выпустить новый трек. Так, чтобы... А мы все, извини, ждем.
2: Ждем. Конечно, мы в ожидании. Так что Карелия пока остается действительно за кадром, а мы возвращаемся к музыке «Нагард». И пока новые треки только в планах, «Проклятие шута» продолжает штурмовать наш хит-парад.
3: 9-е место.
1: «Нагард. Проклятие шута».

0: Девятое место. Нагард. Проклятие шута.
1: Чёртова дюжина.
2: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Да что вы заработали?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
2: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов.
11: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
12: Это новый вызов.
13: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44.

0: На восьмое место нашего хит-парада поднимается песня «Бумага» Екатерины Яшниковой.
1: Эта композиция вошла в новый альбом Екатерины «Чрезмерное чувство вины вредит вашему здоровью».
0: Как оказалось, альбом обладает настоящим терапевтическим эффектом. По крайней мере, для самой Екатерины. Артистка признается, что в момент выхода альбома ей стало легче.
1: А еще она знает случай, когда одна из песен пластинки еще раз помогла паре сохранить отношения.
2: Восьмое место.
1: Екатерина Яшникова. «Бумага».

0: «Мы вас услышали».
1: В рубрике «Мы вас услышали» мы ищем новые имена и новую интересную музыку.
2: Если вы тоже пишете песни и мечтаете попасть в эфир нашего радио, заходите на наши.ру, переходите в раздел «Музыкантам», регистрируйтесь и загружайте свои треки.
1: И сегодня у нас уже есть что послушать. Сейчас прозвучат фрагменты двух треков, на которые на этой неделе обратил внимание наш продюсер.
2: Кстати, возможно?
1: Ты не знаешь, он кто, девушка или парень?
2: Продюсер?
1: Да. Кто у нас продюсер?
2: Ну, это команда. Возможно, для кого-то из этих артистов, друзья, это начало большого музыкального пути.
1: Подробности о музыкантах, чьи песни сегодня прозвучат, ищите в сообществе нашего радио ВКонтакте. Ну, а мы пока слушаем. C.O.T. Coffee.

0: мы продолжаем двигаться по чартовой дюжине, друзья, и вот уже дошагали до 7-го места. И как вы уже догадались, наверное, на 7-й строчке у нас сегодня Cardio Killer с песней «Широко шагая».
1: Отлично, результат, но шагать можно и дальше. Все зависит от наших слушателей.
0: Напоминаем, что именно ваши голоса, друзья, определяют движение песен в нашем хит-параде. Так что, если вы хотите увидеть Cardio Killer выше, голосуйте за «Широко шагая» на сайте наши.ру в разделе «Чартовая дюжина».
2: 7-е место.
0: Кардиокиллер. Широко шагая.

0: Седьмое место. Кардиокиллер. Широко шагая.
1: Шестое место сегодня занимают Ума Турман с песней «Не стой, танцуй».
0: Пока совет «Не стой, танцуй» адресован исключительно людям. Нейросеть танцевать еще не научилась.
1: Но мы как раз спросили Владимира Крестовского про искусственный интеллект. Не боится ли он, что ИИ однажды заменит музыкантов?
0: Узнали, чем, по мнению музыканта, вообще закончится вся эта история. Грядет ли восстание роботов?
2: Вы знаете, я... Не боюсь, что ИИ заменит музыкантов. И мне неинтересно наблюдать, куда развивается ИИ в плане музыки. Мне интересно наблюдать вообще, к чему придем в итоге. Поработит нас искусственный интеллект или нет? И будет у нас, как в фильмах про будущего, восстание роботов или нет? Мне интересно.
1: Ну, надеюсь, друзья, роботы не восстанут, а мы с вами продолжим слушать Ума Турман.
3: Шестое место.
0: Ума Турман. «Не стой, танцуй».

0: Шестое место. Ума Турман. «Не стой, танцуй». На пятой строчке чарта сегодня расположилась песня «Можно» группы «Люман». И, между прочим, песня уже полгода держится в чартовой дюжине.
1: И сегодня она снова в пятерке лучших.
0: Можно оставаться в чарте, можно подниматься выше, можно вообще пробовать вернуться на первое место.
1: И все это зависит только от вас.
0: Заходите, друзья, на наши.ру в раздел «Чартова дюжина» и выбирайте, какие песни вы хотите поддержать. Каждый день у вас есть три голоса, которые вы можете отдать любимым артистам.
2: Пятое место.
0: «Люман. Можно».

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается ввод еще около 1 миллиона 800 тысяч квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории. Проекты включают создание, образование и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог. На трассе М4 Дон готовит капремонт 10-километрового участка. В Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. По поручению губернатора Александра Гусева члены областного правительства 1 сентября посетили торжественные линейки в школах Воронежа и поздравили учеников, родителей и педагогов с началом нового учебного года. Так, зампредседателя правительства Олег Масалов посетил торжественную линейку во втором корпусе школы номер 103, открывшемся в микрорайоне Шилова. В новом корпусе 4 спортзала, хореографический и тренажерный зал, актовый зал, столовая на 1000 мест, кабинеты с интерактивными панелями. Он передал первоклассникам поздравления от главы региона, а также вручил директору школы Владимиру Ищуку сертификат на 2 миллиона рублей для приобретение дополнительного оборудования. На еженедельном оперативном совещании глава Панинского района Андрей Кичигин рассказал о проекте «Единство народов. Ценности, традиции, будущее», стартовавшем в феврале 2026 в рамках года «Единство народов России». Проект направлен на укрепление гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений и взаимодействия между представителями разных конфессий. В рамках проекта уже провели ряд мероприятий: этнокультурную игру «Народы России», фотовыставку «Солдаты многонационального Панинского района», творческую лабораторию «Общий ритм» и другое. Александр Гусев отметил важность работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия и поблагодарил команду проекта за внимание к этой теме. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства. Это были новости региона.
3: Наше радио проверено временем.
4: Может, мы были знамениты, жевали корочку хлеба.

0: Реклама на 107 FM.
1: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226 75 40.

0: 7. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Знакомая и незнакомая Москва. Как бывшая жена, случайная и запланированная встреча. И от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху. И привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
8: Да что?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки — это задача со звездочкой.
10: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
16: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
17: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
18: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
19: Погнали!
18: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

тихо, хочешь эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе не

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

беспечная. Нежный поцелуй и любовь бесконечная. Здесь мои друзья никогда не теряются, встретятся молчать.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
8: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается ввод еще около 1 миллиона 800 тысяч квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории. Проекты включают создание, образование и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог. На трассе М4 Дон готовит капремонт 10-километрового участка. В Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. По поручению губернатора Александра Гусева члены областного правительства 1 сентября посетили торжественные линейки в школах Воронежа и поздравили учеников, родителей и педагогов с началом нового учебного года. Так, зампредседателя правительства Олег Масолов посетил торжественную линейку во втором корпусе школы номер 103, открывшемся в микрорайоне Шилова. В новом корпусе 4 спортзала, хореографический и тренажерный зал, актовый зал, столовая на 1000 мест, кабинеты с интерактивными панелями. Он передал первоклассникам поздравления от главы региона, а также вручил директору школы Владимиру Ищуку сертификат на 2 миллиона рублей для приобретение дополнительного оборудования. На еженедельном оперативном совещании глава Панинского района Андрей Кичигин рассказал о проекте «Единство народов. Ценности, традиции, будущее», стартовавшем в феврале 2026 в рамках года «Единство народов России». Проект направлен на укрепление гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений и взаимодействия между представителями разных конфессий. В рамках проекта уже провели ряд мероприятий: этнокультурную игру «Народы России», фотовыставку «Солдаты многонационального Панинского района», творческую лабораторию «Общий ритм» и другое. Александр Гусев отметил важность работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия и поблагодарил команду проекта за внимание к этой теме. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства. Это были новости региона.
3: Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге.

0: Хординге официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

и проснулся, чувствуя рядом холод Елены, я любил

0: Наша реклама.
1: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 21 градус тепла, умеренный юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Обновите сад выгодно! В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
5: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61
8: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается ввод еще около 1 миллиона 800 тысяч квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории. Проекты включают создание, образование и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог. На трассе М4 Дон готовит капремонт 10-километрового участка. В Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. По поручению губернатора Александра Гусева члены областного правительства 1 сентября посетили торжественные линейки в школах Воронежа и поздравили учеников, родителей и педагогов с началом нового учебного года. Так, зампредседателя правительства Олег Масалов посетил торжественную линейку во втором корпусе школы номер 103, открывшемся в микрорайоне Шилова. В новом корпусе 4 спортзала, хореографический тренажерный зал, актовый зал, столовая на 1000 мест, кабинеты с интерактивными панелями. Он передал первоклассникам поздравления от главы региона, а также вручил директору школы Владимиру Ищуку сертификат на 2 миллиона рублей для приобретение дополнительного оборудования. На еженедельном оперативном совещании глава Панинского района Андрей Кичигин рассказал о проекте «Единство народов. Ценности, традиции, будущее», стартовавшем в феврале 2026 в рамках года «Единство народов России». Проект направлен на укрепление гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений и взаимодействия между представителями разных конфессий. В рамках проекта уже провели ряд мероприятий – этнокультурную игру «Народы России», фотовыставку «Солдаты многонационального Панинского района», творческую лабораторию «Общий ритм» и другое. Александр Гусев отметил важность работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия и поблагодарил команду проекта за внимание к этой теме. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства. Это были новости региона.
1: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-60. 54. Код города 473. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
6: Ограничение 16+.
5: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226 75 47.

0: Наша реклама.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7-агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: какой ты нафиг танки?
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем 21 градус тепла, умеренный юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области – приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на день открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
11: Битва поколений.
10: Это новый вызов.
12: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл. Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение. Благоустройство территории. Гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64. Код города 473. Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
6: Ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: сделано в России. Наши новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается ввод еще около 1 миллиона 800 тысяч квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории. Проекты включают создание, образовательные и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог. На трассе М4 Дон готовит капремонт 10-километрового участка. В Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. По поручению губернатора Александра Гусева члены областного правительства 1 сентября посетили торжественные линейки в школах Воронежа и поздравили учеников, родителей и педагогов с началом нового учебного года. Так, зампредседателя правительства Олег Масолов посетил торжественную линейку во втором корпусе школы номер 103, открывшемся в микрорайоне Шилова. В новом корпусе 4 спортзала, хореографический и тренажерный зал, актовый зал, столовая на 1000 мест, кабинеты с интерактивными панелями. Он передал первоклассникам поздравления от главы региона, а также вручил директору школы Владимиру Ищуку сертификат на 2 миллиона рублей для приобретение дополнительного оборудования. На еженедельном оперативном совещании глава Панинского района Андрей Кичигин рассказал о проекте «Единство народов. Ценности, традиции, будущее», стартовавшем в феврале 2026 в рамках Года Единства народов России. Проект направлен на укрепление гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений и взаимодействия между представителями разных конфессий. В рамках проекта уже провели ряд мероприятий – этнокультурную игру «Народы России», фотовыставку «Солдаты многонационального Панинского района», творческую лабораторию «Общий ритм» и другое. Александр Гусев отметил важность работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия и поблагодарил команду проекта за внимание к этой теме. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

умылся и почистил зубы, и, подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Наша реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.

0: 12+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: И Российское общество знания представляют «Формула искусства».
2: В какой момент стало понятно, что это не второй Моцарт, не Чайковский?
3: Гениев и выскочек никто не любит, да?
4: Почему Стравинский стал главным антагонистом Прокофьева?
5: Даже в консерватории он не был удобным студентом.
2: Он изменил меня радикально и не с музыкальной точки зрения.
3: Мне кажется, можно даже переложение сделать, просто петь и волка с хомусом.
6: Всем привет! В эфире наше радио, и это проект «Формула искусства», который мы делаем совместно с Российским обществом знаний. В этом подкасте мы не читаем лекции, а ищем и, главное, находим связь между прошлым и настоящим.
2: Мы докажем, классика — это не то, что пылится в архивах. Она пульсирует в ритме современной жизни. Мы выясним, как старые смыслы получают новый заряд энергии и выведем идеальную формулу искусства здесь и сейчас. Слушайте, смотрите и не переключайтесь. В этом году музыкальный мир отмечает 135-летие со дня рождения великого русского композитора Сергея Сергеевича Прокофьева. Человека с непростой судьбой, чьи произведения покорили слушателей на разных континентах и со временем не утратили своей актуальности.
6: Сегодня у нас в студии всемирно известный этномузыкант, певица, композитор и виртуоз игры на хамусе Олена Уутай и профессиональный композитор, педагог, лектор, музыковед, пианист Анна Авадьяева.
2: Можно мы будем на «ты»?
3: Конечно.
2: Да? По традиции нашего подкаста мы всегда начинаем его с ассоциаций. Нам нужно сейчас будет назвать от 3 до 5 ассоциаций с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым. Если вы не готовы, могу начать я. Но поверьте, это вас, наверное, шокирует.
3: «Ромео и Джульетта», «Золушка», второй фортепианный концерт и, наверное, знаете, просто сказать одним словом – ритм.
2: Алена?
3: Ну, для меня это «Война и мир». Для меня это госэкзамен. 3-я соната ми-минор. И, конечно же, это эпатаж и новаторство.
2: А давайте мы опустимся в детство Сергея Сергеевича, тогда еще Сережи, будущего понятного гения. Или непонятно было, что это будет гений?
3: Да нет, уже было с детских лет, было понятно, что это растет вундеркинд, да, будущий гений. Потому что, на самом деле, мама заметила его способности, поняла, что он обладает еще и абсолютным музыкальным слухом. А это, мы знаем, что не так много людей вообще на Земле, да, обладают именно абсолютным музыкальным слухом. И, собственно говоря, он с раннего детства начал обучение музыке. И в 9 лет он пишет, да, оперу, которую до сих пор, да, она идет,
7: да,
3: можно увидеть, да, по миру. И самое удивительное, что когда он пришел уже поступать в консерваторию, казалось бы, да, вот в консерваторию в 13
7: да,
3: лет, он уже принес целую папку произведений. В то время как раз в комиссии сидел Римский-Корсаков, тоже всеми известный композитор. И он был очень сильно удивлен, что как это такое, целая уже папка, там несколько уже опер на тот момент было, и симфоний, разных фортепианных пьес. Конечно же, его туда взяли с удовольствием, где он и продолжил свое обучение.
2: Слушай, а мама как заметила?
3: А мама вообще была тоже музыкально одарена, она играла на фортепиано, поэтому, конечно же, с детских лет она его приобщала к музыке, даже когда она ходила еще беременной, она слушала, точнее, она музицировала, давала послушать как раз, ну, фактически маленького Сережу, да, как она играет Бетховена, то есть разные тоже классические произведения, то есть фактически он был возвращен на классике.
2: Мы сейчас сказали, что он гений, угу. Он рано начал это все писать, но в консерватории-то он, условно, консерваторию за год не закончил?
3: Нет, конечно.
2: Он завис там на очень продолжительное время?
3: Надолго, да.
2: Это нормально
3: это
2: для гения?
3: Это нормально, конечно, потому что вообще, в принципе, у нас русское, да, музыкальное образование, оно очень протяженно по времени, да, мы знаем, что все равно сначала нужно, какой бы ты одаренный ни был, да, пройти музыкальную школу, или есть спецшкола, да, у нас в нескольких как раз городах среднеспециальные, да, музыкальные школы. Дальше ты проходишь еще обучение в колледже и, соответственно, потом уже высшее музыкальное заведение, да, то есть будет там консерватория или там академия музыки, да, или институт искусств, то есть разные варианты.
7: Там еще аспирантура.
3: Аспирантура, да. В общей сложности может музыкальное образование вообще занимать 20 лет, да, то может быть и 25. А тут как-то все-таки у Сережи это все равно побыстрее получилось.
4: Ален, к вам вопрос. А во сколько вообще будущие композиторы начинают сочинять?
7: Моцарт, насколько я знаю, уже начал сочинять свои первые творения в 4. Играть, по крайней мере, не записывать, но уже играл, сочинял. Ну, наверное, нет ценза возрастного, я считаю.
4: А вы?
7: Я первую свою музыку импровизационную, ну, наверное, лет так 8 начала играть, потому что я поступила в музыкальную школу для одаренных детей, высшая школа музыки в Республике Саха-Якутия, в 7 лет. Это поздновато, в принципе, обычно детей отдают 5, там 6, в 5. Да. Вот. Но не было никаких проблем, и классы композиции начались практически со второго класса уже. Вот, Ксенофонтов Владимир Васильевич преподавал якутскую музыку. Это якутский композитор, член Союза композиторов Российской Федерации. И сразу заметил, что есть у меня вот что-то. То есть, но все равно я не такая крутая, как Прокофьев, конечно. И
2: якутскую музыку что отличает от Прокофьева?
7: Смелые гармонии, национальная основа, корневое звучание, то есть обязательно она узнаваемая будет. Но еще у нас есть огромное количество национальных инструментов, кырымпа, скрипка якутская, можно сказать. С конского волоса струны выполнены, смычок. Звучит очень интересно.
2: Играешь на все?
7: Играю на кырымпе, на хамусе. Очень много ударных, перкуссионных инструментов. Ну, конечно, это прежде всего хамус.
2: А сейчас вернемся к Сергею Сергеевичу. В какой момент стало понятно, что это не второй Моцарт, не Чайковский, а это что-то другое?
3: Если почитаем его воспоминания, потому что, кстати, он вел дневники с самого детства, то есть тоже мама, кстати, приучила его записывать какие-то интересные мысли, идеи, или даже просто как прошел день, то есть что-то, какие-то отмечать вещи. И я так считаю, что, конечно, наверное, уже в консерватории, когда он начал писать, ну, более, скажем так, масштабные тоже произведения, да, то есть, ну, хотя бы тот же первый концерт его для фортепиано с оркестром, вот тут уже явно все проявилось, потому что он как раз с ним и выступил на своем выпускном экзамене. Это же вообще нонсенс, то есть чтобы играть не классическую музыку, свое, да, то есть как-то пропустили, так еще дали потом и премию, да, ему подарили рояль, потому что там был как раз конкурс имени Рубинштейна, то есть его признали.
2: Но не так радужно же складывалась его вот начальная история.
3: Ну, на самом деле, да, потому что, ну, действительно, его музыкальный язык все-таки очень отличался от того, что было до него. Если вообще еще сравнить, давайте откатимся немножко назад, да, с Чайковским, да, опять же, ну, это совершенно разные, конечно, да, авторы. Более резкие гармонии, более резкий, почему я сказала ритм, да, потому что ритмическая составляющая в его музыке тоже, она очень важна. Причем многие даже музыковеды, историки, они говорят о том, что во многих произведениях, если вот новым ухом теперь переслушать, слышен звук боя часов. То есть, ну, не так, что, да, напрямую будут часы там что-то у нас бить, а нет, вот ход времени, то есть ход часов, он будет все равно метроритмически слышен. Даже если взять, например, у него есть прекраснейший детский альбом, тоже, кстати, в параллель с Чайковским, да, у Чайковского есть детский альбом, да, и, соответственно, у Прокофьева. Так вот, там есть прекраснейшая тоже детская пьеска, играют дети в начальной школе, «Сказочка» называется. И вот там, если послушать, что происходит в левой руке, такое ощущение действительно, что либо нас хотят загипнотизировать, либо это действительно какой-то такой вот ход времени, ну, то есть

0: FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразенье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразенье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
1: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: искусства.
1: Прежде чем продолжить, хочу напомнить, что помимо аудио, дорогие друзья, вы можете познакомиться и с видеоверсией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
2: Поскольку мы крутимся около детства, я расскажу свою историю, как на меня повлиял Сергей Сергеевич Прокофьев, почему мне приятно вести этот подкаст. Он изменил меня радикально и не с музыкальной точки зрения, вы не поверите. Я первый класс учился в пригороде столицы Молдавии Кишиневе, ПГТ такой. Но, тем не менее, там было три школы, одна из них была русская. Вот. И я был круглым отличником. Первые три четверти. Но урок музыки у нас выглядел... К нам заходил человек, очень уставший, видимо, он на свадьбе накануне где-то выступал. И он показывал нам, как инструмент называется. Баян! Поднимал я руку, мне ставили пятерку. На этом либо урок заканчивался, либо он играл какие-то песни, просто чтобы мы пели как попало. И в четвертой четверти я переехал учиться в город Владимир. Древнерусский город. Да. Я пришел в общеобразовательную школу, все мои пятерки превратились в 3-4, но больше всех меня поразил урок музыки, потому что он был совсем не такой. Нас отвели в кабинет музыки, где висели все композиторы и друзья, в том числе друзья Прокофьева. Там стояли все возможные инструменты, и весь урок, даже два урока дети разбирали великую музыкальную сказку «Петя и Волк», написанную для детей Сергеем Сергеевичем Прокофьевым. И, конечно же, по классике, для чего она была и задумана, они разбирали, какой инструмент, за какое животное отвечает. И для меня это было, как, наверное, шаг в консерваторию после баяна. Конечно, и тут я понял на этом фоне и на всех оценках, что в жизни надо что-то менять. И вот те пятерки, они не пятерки. И это вот сильное влияние на меня оказало. Я изменил полностью подход к учебе. Вот, а поэтому Сергею Сергеевичу поклон, спасибо. А произведение-то, ну, вы сталкивались с ним в жизни?
3: Ну, конечно.
2: Конечно. Да. Так же проходили, так же разбирали?
3: Да, конечно. Да. Причем это и сейчас есть в школьной программе.
2: Продолжается,
3: то есть, да, продолжается. Но сейчас, знаете, как еще тоже наряду с Прокофьевым еще изучают, конечно же, карнавал животных, вот, чтобы тоже еще больше...
2: В общеобразовательной школе?
3: И в общеобразовательной, в некоторых есть, да. Вот. Ну, в музыкальной школе понятное дело, да, что вроде бы по программе это как раз должно проходить. Но иногда еще и в общеобразовательных школах.
4: А Прокофьев для... Учащихся музыкальной школы или консерватории сложный композитор?
3: Сложный.
5: Сложный,
3: да.
4: Ну
3: мы
4: вот
3: не
4: если
3: понимали,
4: по десятибальной шкале сложности оценивать?
3: Десять.
4: То есть ты учишь его в

0: первом классе, а потом уже только в ординатуре к нему возвращаешься, да. Если пошел.
1: То знаете, тут дело даже, может быть, не всегда в техничности, да, исполнения, что именно технически трудно исполнять, а в той наполненности, да, музыки. То есть действительно нужно сначала проанализировать, а что композитор хотел сказать. И вот как раз, если даже особенно взять его там фортепианные концерты, ну, даже для консерватории, да, это очень-очень сложно, да?
2: Да, это... Ну, вот у нас был класс фонотеки, куда мы приходили, готовились к викторине, где потом тебе с кассеты еще включают отрывок, и ты должен угадать, что это. Ну, и, конечно, Прокофьева в этом плане мы любили, потому что его сразу понятно. Угу. То есть ты его отличишь от всех, его почерк, его ни с кем не спутаешь. Но наслушивать вот эти часы, как бы наслушиваться, пропитываться, мы это не любили, потому что для нас эти гармонии, ну, были дикие, как бы. Да, мы пока что еще привыкли, тоника, субдоминанта, доминанта, тоника, да, еще мы пока там были умом, а там уже вот, извините,
1: да.
2: Уже все.
1: Полиритмия,
2: бы, да?
1: Полигармония.
2: Все, да, вот эта вся полифония, полиритмия. Угу. И нам это звучало немножко как какофония, потому что, ну, все равно же нас растили-то на Моцарте, как бы, да,
1: на
2: супер благозвучном, супер причесанном, супер понятном. А здесь осталась только форма. Как бы, а звучание, наполнение...
1: Хотя это... и форма местами...
2: И форма тоже удивляла периодически, да, когда после там разработки опять начинается что-то невозможное.
1: Я хотела сказать, слово распадается, но оно у него не распадается. Потом все нет, дело, да.
2: И о смысле детским умом было сложно. Мне кажется, 16+ там уже вот идет Прокофьев.
0: Так, поскольку у нас сегодня в гостях музыкант, мы обожаем, когда у нас в подкасте есть музыканты, давайте мы зацепимся. Я вижу у тебя в руках твой главный инструмент, может, он не главный.
2: Главный. Но,
0: да, главный, согласен. Представь своего друга.
2: Это хомус, или по-русски варган. Древнейший музыкальный инструмент нашей планеты. Первый такой инструмент был найден в 5 веке до нашей эры на территории современной Монголии. То есть этот инструмент есть у всех народов от Африки до Китая. И у нас в Якутии очень хорошо сохранена традиция игры на этом инструменте. То есть у нас каких-то провалов не было. Не было такого, что забыли, а потом сняли где-то с полки прабабушки и начали вновь играть. И сейчас в мире идет прям волна интереса к этой варганной музыке, которой, конечно, я без ложной скромности, могу сказать, тоже приложила руку.
0: А можешь показать его звучание?
2: Сам по себе инструмент не имеет звучания, и твое тело становится музыкальным инструментом, по сути. А это ключ. Некий камертон, который настраивает наше тело на создание музыки. Прикладываем к зубам и начинаем магию звука.

0: Давайте вернемся к Прокофьеву сейчас. Вот «Петя и Волк» в якутский эпос погружаем его. И вот можешь ли ты добавить этим инструментом либо нового животного произведения, либо изобразить кого-то из существующих?
1: Конечно. Вообще на хомусе, мне кажется, можно даже переложение сделать. Просто «Петя и Волк» с хомусом. Его, конечно, краски ограничены немного, да, потому что это одна нота. Но есть обертона, и есть разные звуковысотные как бы моменты. Допустим, Петю, как игривого и любопытного мальчика, можно изображать с помощью там, каких-то перкуссионных моментов. Да? С волком проще для меня, потому что я очень часто использую образ волка в своих концертах, произведениях. Что делает волк? Какой он, да? Он страшный, он рычит, он воет, он громкий, он опасный, острый.

0: Вот волк бежит за Петей.
1: Здорово.
0: И
1: здорово.
0: Даже есть такой шаг игры на варгане. Он у меня называется «Бег волчицы». Мы можем адаптировать под Петю и волка. И, конечно же, вокальные моменты.

0: Ну, в общем...
1: Аплодисменты. Браво.
2: Формула искусства.
3: Почему Стравинский стал главным антагонистом Прокофьева?
0: Стилистически. В чем-то они были похожи. В чем-то. То есть я не говорю о том, что, да, Прокофьев очень сильно похож там, на Стравинского. Ну и Стравинский тоже просто пытался как раз что-то новое найти, какие-то новаторские методы. Точно так же пытался обращаться к фольклору, да, мы знаем, сколько у него произведений как раз написано, да, с фольклорными мотивами.
4: Стравинский больше такой импрессионист, да, все-таки, а Прокофьев рок все-таки.
0: Ну вот если так сравнивать, то да, да, если так буквально.
1: Да, очень правильно. Причем там разница же, да, по-моему, лет 10 у них, и ты вот такой вот стараешься прям, а тут приходит, у него прямо летит.
0: Особенно с Дягилем, да, 22 года приходит, и сразу поступает предложение, да, писать совместно, ставить балеты.
4: Гениев и выскочек никто не любит, да, ну, в хорошем смысле выскочек, то есть такого одаренного, это все равно зависть, это все равно, как сказать, ну, нетерпение, да, какое-то.
0: А он еще самоуверенный такой, да?
4: А он еще самоуверенный, эпатажный, и смелый, и, конечно, это, ну, бесило многих.
3: Хотелось бы к Дягилеву вернуться. Он сразу рассмотрел талант Прокофьева?
0: Вот, да. Дягилев как бы сразу увидел в нем талантливого, ну, на тот момент, да, молодого человека, 22 года только было, и, собственно говоря, предложил им. Но, понимаете как, здесь все равно он обозначал рамки, да, то есть когда балет писался, то есть что нужно написать, если что-то не нравилось. А представляете, ну, характер Прокофьева, чтобы кто-то ему сказал, что, да, извините, тут давайте перепишем, вот, не да, знаю, да, там да, одну часть, да, или какой-нибудь ПДД в балете. И он соглашался удивительным образом. Даже в консерватории он не был удобным студентом, да, который, ну, все, так вот сыграю, и хорошо. Это первый человек, с которым он действительно был согласен и переписывал. И, то есть шла такая, ну, кропотливая и плодотворная, получается, работа.
1: То есть вот, это, она плодотворная была. То есть там же не так много получилось произведений-то.
0: Ну, фактически три балета.
1: То есть это все-таки вот максимально, что они могли сделать, а не то, что в какой-то момент Прокофьев сказал, знаешь что,
0: ну, нет,
1: ты так столько, да, знаешь, давай сам дальше, да, а я поеду, да, нет, я кино для себя открою. Угу. Тоже же интересный момент, да, вот он возвращается из Америки,
0: да,
1: и попадает в кино.
0: Угу.
1: То есть ему предлагают, извините, Александра Невского,
0: да,
1: Ивана Грозного, позже там два просто и человека величайших, знаковых для нашей эпохи,
0: да,
1: и экранизации, которые, конечно, мы не знаем в тот момент, когда ему предлагают, что они станут такими великими.
4: Он не боялся ничего, да?
0: Абсолютно.
1: И я же не могу теперь фильм «Александр Невский» без музыки воспринимать.
4: Конечно.
1: Вот это... Я просто в силу мальчиковской и детства своего люблю Невского-то больше, чем Ивана Грозного. Но это прям для меня-то навсегда. А я правильно помню, что он переработал потом эту музыку в какой-то прям...
0: В кантату.
3: А какие еще увлечения были у Прокофьева, помимо музыки?
0: Прокофьева... Вообще, на самом деле, если почитать его дневники, если вкратце описывает, что он любил шахматы, да, играл достаточно, собственно, на хорошем уровне, да, любил гонки, то есть погонять на машине, собственно говоря, даже тогда успел и в ДТП попасть долгое время, он потом как раз не мог вернуться.
1: Лошадь отделалась испугом.
0: Да, да, к работе, но, слава богу.
4: Какой русский не любит быстрые езды.
0: Да, но на самом деле, если почитать его воспоминания, то, собственно говоря, он, как я говорила, он вел дневники, да, то есть у него была тоже страсть к литературе, он думал, что, может быть, все-таки когда-то я что-то даже там напишу, да, ну, исходя из своих дневников. Он изучал астрономию, то есть он настолько был разносторонним, когда он был еще помоложе, как раз занимался спортом, он даже маме своей сказал: «Большое спасибо, что меня отдали в спорт». И знаете, что самое удивительное, что даже чуть ли не в какие-то такие эзотерические вещи он верил, потому что на протяжении практически всей его жизни у него сильно болела голова. То есть он страдал хроническими, как мы теперь говорим, мигренями. Да. И, собственно говоря, представляете, никакие таблетки обезболивающие уже не помогали. И он уже решил поверить во что-то извне. Начал читать различные там слова, мантры для того, чтобы ему просто хотя бы как-то становилось легче. Говорят, что где-то лет на 10 Это ему реально помогло, то есть он поверил в это. Представляете, то есть насколько тоже вот по-другому еще раскрывается образ Прокофьева, да, как, вроде бы такой эксцентричный, собственно говоря, но при этом верящий еще в какие-то вот, ну это даже, наверное, посторонние силы, да.
4: Ну это психосоматические боли, раз помогло.
0: Да.
4: Раз помогло.
0: Это но ненадолго там, потому что жизнь-то у него все равно...
4: Стресс, тревожность.
1: А в музыке же это слышно, да?
4: Это сразу слышно.
0: Это нервная нота, да?
4: Да, очень нервная. Я сама на стрессе была, когда играла эту сонату, просто там, там с первых нот, да, да вот это да, начинается, да. Вот эта стенатная, вот эта вот репетиции, ми-ми-ми-ми-ми, вот
0: да,
4: это.
0: Да,
4: вот.
0: Да, да.
4: Я такая, господи, что ж случилось-то сразу, прям с самого начала.
1: И он в шахматы играл не просто так, знаешь, там с оркестром раскинуть, а он действительно играл на очень хорошем уровне, и он играл с чемпионами мира. В Америке почему не получилось?
0: Ну, в Америке, потому что, видите, тоже, мне кажется, частично публика не доросла до той музыки, которая была привезена, да, вместе с ним. Ну, то есть его музыка, собственно говоря. С другой стороны, мы вообще, если посмотреть в целом американскую музыку, американскую культуру, это не такая, тем более, скажем так, старая страна, да, для того, чтобы, я не знаю, там, начать с эпохи, да, там, барокко, ренессанса, да, и так далее, чтобы проследить становление, да, музыкальной культуры до такой степени. Вот, поэтому...
1: Тем не менее, у Дягилева-то успех есть, пусть и в Париже.
0: Да.
1: Но в Америке этого эффекта русскости, вот этого начала века, его не было.
0: Не сразу, да.
1: Не приняли.
2: Формула искусства.
3: Алена, вот вопрос к вам. Насколько тяжело менять аудиторию артисту, композитору, музыканту?
1: Прям страну, аудиторию.
3: Да, аудиторию. Я сейчас продолжаю тему Америки.
4: Это сложно, это волнительно, да. Если, допустим, выступая в России, ну, если я по своему примеру скажу, я знаю, что тут все знают, в принципе, про Варган, про то, что это этническая музыка. Все знают про Якутию, в конце концов. Как не знать про самый большой регион. Приезжая в другой мир, на другую публику, они наслушаны по-другому. У них наслушанность совсем другая. Для них это странно. И даже, ну, фриковство какое-то, они это так считали. Вот, допустим, на разных шоу талантов, где я участвовала, там, в Италии, в Германии, в Испании, в Британии. А для них это... не искусство, не, ну, не творчество, да, не музыка, а это сродни чему-то цирковому. И, конечно, очень сложно им, ну, понравиться, все равно надо, да, и ты тоже должен все равно, получается, подстраиваться. Ты где-то должен ломать свои принципы, что ли, идти все-таки на компромисс, потому что если ты будешь дальше в своей зашоренной такой этой обстановке, типа, я делаю вот это, и все, вот так. И слушайте, не нравится, не слушайте. Нет, тебе приходится подстраиваться, это сложно. Заставить публику новую любить тебя и понимать тебя, тебе тоже надо ее полюбить и понять. Это взаимный процесс.
1: Я однажды, лет 10 назад, за год делал 3 фотопроекта. Мне нужно было показать все изменения в России, за, сколько это было, 20 лет мы подбирали фотобанки. Потом международные такие же события. С ООН, по-моему, это было связано. И третий, не помню, но во всех 3 местах на озвучку, музыка, которая будет за кадром, был предложен «Танец рыцарей» из «Ромео и Джульетты». Практически одним из первых. И если первый раз я к этому отнесся нормально, то на третьем разе я подумал, что происходит, а где и откуда это... И потом я еще встречал несколько раз это произведение. И является ли «Ромео и Джульетта» главным произведением Прокофьева?
0: Ну да, безусловно.
1: Точно?
4: Ну да, я тоже соглашусь, пожалуй.
1: Не петь его.
4: Не хочу умолять,
0: не петь его.
4: Не умолять его других достижений, произведений, но да, все-таки вот получилось так, что выстрелило в мире именно
3: «Ромео». В мире, а в России?
4: Да и в России.
0: В России тоже, да.
1: Вот как-то... Удивительно, я сейчас подумал, «Ромео и Джульетта», Италия, и вдруг самое известное произведение русского композитора.
0: Угу.
1: Там есть какой-то секрет вообще? Его можно объяснить, почему именно «Ромео и Джульетта»?
0: Ну, там, наверное, только с музыкальной точки зрения.
1: С музыкальной,
0: да,
1: точки
0: потому
1: зрения.
0: Что, если брать, например, именно «Танец рыцарей», да, который самый, наверное, известный, там, с одной стороны, вроде бы остается вот этот вот почерк Прокофьева с его ритмической, да, такой вот именно составляющей сложной достаточно, да, там пунктирные ритмы, все это остается. Но как-то он, мне кажется, все равно ближе к народу, да, звучит. То есть там более простые гармонии, более она мелодичная. То есть вот как раз наряду с Чайковским...
4: Более удобоваримая.
0: Да, наряду с Чайковским, мне кажется, вот кому действительно не включишь, он послушает, он мне не скажет, что я что-то там не понял. То есть достаточно просто понятная музыка. Во-первых, а во-вторых, еще даже как она идет там на контрасте, да, то есть там первая действительно такая рыцарская тема, да, а потом вторая появляется достаточно нежная, да, если вот как раз помните, да, мелодичная и достаточно как раз все равно отсылающая нас к каким-то даже русским мотивам.
1: На старте публика у нас в стране не была готова, да, к Прокофьеву. Он приехал в Америку, угу, и там тоже не была готова публика. И очень часто к нему применяют вот это вот, не люблю это выражение, он опередил время. Так тут же получается, что он не опередил время, а конкретно вот в «Ромео и Джульетте» он опустился.
4: Нет, он придержал вожжи просто немножко. Пойти на компромисс со слушателем все-таки.
0: А вы знаете, кстати, между прочим, такая же вот история. «Ромео и Джульетта» же тоже не сразу была принята публикой. То есть сначала ее даже сняли с постановки. То есть она была поставлена здесь, в России. Поставлен, да, это балет все-таки. Да. И, собственно говоря, был снят. А вспомним, какой еще такой знаменитый балет был поставлен точно так же. И буквально-таки там, не знаю, закидали абсолютно критическими рецензиями публика и не только критики. А балет это был «Щелкунчик» Чайковского. Угу. Сейчас это два, наверное, самых таких вот теперь у нас знаменитых, да, и ключевых балетов, да, получается, самых в России.
1: Слушайте, а Эйзенштейн...
0: Как они работали?
1: Да, да, вот как мог он править...
0: Вот здесь вот нет, удивительно, что наоборот. Если сравнивать с Дягилевым, да, то есть Дягилев, наоборот, да, нет, вот давай это поменяем, это уберем, да. Здесь он настолько прислушивался, наоборот, к Прокофьеву, то есть вплоть до того, что если там у него не закончилась какая-то музыкальная фраза, да, то есть он мог даже там растянуть или поменять какие-то кадры, то есть до такой степени... Ну, это уже, да, уважительное отношение к композитору, потому что вот я даже в свое время работала, правда, над документальным фильмом, да, музыку писала к документальному фильму. Сколько ты уже там даже каких-то тем не придумаешь, отправляешь режиссеру, нет, это здесь отрезать, нет, тема хорошо, конечно, звучит, но надо ее переделать, то есть, и ты сидишь реально только одну какую-то сцену, ты ее переделываешь, я не знаю, там, я помню, у меня в проекте там куча, наверное, сотня этих дорожек, где просто ты ищешь, нащупываешь какую-то тему. А здесь наоборот, то есть как будто бы режиссер шел за композитором, да, а не композитор за режиссером.
2: Формула искусства. Наша реклама.

0: 12+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
5: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
8: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Формула искусства.
11: Дорогие слушатели, хочу напомнить, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видео-версией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
12: А как вы считаете, вот сейчас музыка Прокофьева популярна в мире?
13: Да.
12: И как она повлияла на современную музыку, если повлияла?
13: Ну, в любом случае, каждый композитор, который у нас или жил, да, и ныне существующий, если, ну, понятное дело, что он становится известным, да, так или иначе он влияет на следующее поколение музыкантов, влияет на следующее поколение композиторов, потому что ты все равно, ну, наслушанность, да, никуда от нее не уйдешь. Поэтому понятное дело, что в любом случае музыка это повлияла. А если мы говорим насчет, не знаю, известности в мире, конечно, это тоже один из самых известных композиторов, причем его музыку сейчас используют в различных тоже передачах, не только в России,
12: да,
13: в фильмах как раз, там на цитаты очень часто,
14: да,
13: прям...
14: В «Аватаре»,
13: да, только хотела сказать, да.
15: Кстати, часто проводят параллели, что вот это вот такая музыка природная.
14: А был ли он предвестником или создателем? Давайте предвестником джаза.
13: Вы знаете, как тут разделяются многие музыковеды на два лагеря. То есть кто-то говорит, о, у него очень много джазовых гармоний звучит, значит, вот оттуда вот все дело и пошло. Кто-то говорит, да нет, там просто какие-то, опять же, просто полигармонии, просто какие-то атональные истории, что не может быть джаз из Прокофьева.
15: Вот,
13: то есть здесь очень,
15: да,
13: неоднозначно.
15: И здесь важно понимать, что мы имеем в виду под словом джаз.
13: Опять же, да,
15: вот,
13: да.
15: То есть если это смелость, гармонии, новые формы и свобода, импровизационное какое-то начало, то да. Тогда можно,
13: а что многие же считают, что джаз – это все, что действительно, это не классика, да? Там,
15: да,
13: если
15: это уже джаз, короче.
13: Ударил кулаком, да, по фортепиано, это уже джаз, да.
15: Да, на крышке постучал, да, пальцами, да, да, тоже уже джаз. То есть если джаз воспринимать как некая вольность и никаких правил, угу, то да. Но джаз – это не только про вольность и никаких правил импровизации. Джаз – это уже, по крайней мере, это уже наука.
13: Абсолютно.
15: Это математика, это высшая математика.
13: Угу.
15: И, ну, в чем-то он... Это какой смысл вкладывать слово «джаз»?
14: Я вернусь, наверное, в конце к шахматам, потому что вот как шахматы и Стравинский, это тоже как шахматная партия у них была такая,
13: да,
14: через,
13: да,
14: жизнь.
13: Да.
14: Для меня это идет в музыкальном жанре Прокофьев-Чайковский. Потому что для меня Сергей Сергеевич – это рок, а Петр Ильич – это попса. Но попса в хорошем смысле слова. Это просто как жанры.
13: Качественная попса.
14: Да, да, да, да, качественная попса.
15: Мировая,
14: да,
15: хорошая.
14: Да, да, да, просто у них в этом разница.
13: Угу.
14: И не только в силу своего места работы на нашем радио, я-то тут голосую за Сергея Сергеевича, потому что для меня он рок, И это здорово. И как же интересно копаться в его биографиях, особенно со знающими людьми. Спасибо вам большое. Я думаю, мы, если не доказали, то показали точно, что Сергей Сергеевич Прокофьев до сих пор заслуживает уважения, изучения. И это то, на чем стоит наша страна и будет стоять еще. И дай бог, такие Сергеи Сергеевичи Прокофьевы будут появляться у нас, и мы будем делать подкасты о новых, уже современных композиторах.
0: Спасибо.
13: Спасибо.
14: Спасибо. Сегодня мы поняли, что произведения Прокофьева – это не просто музыка. Это целая энергия, которая передается через поколения. И пока в наших наушниках звучит «Танец рыцарей», искусство живет. Сегодня в нашей студии были этномузыкант Алена Утай и музыковед, композитор и педагог Анна Авадьяева.
11: Встретимся в следующих выпусках «Формулы искусства».
6: «Формула искусства». Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Машина.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64. Код города 473. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается ввод еще около 1 миллиона 800 тысяч квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории. Проекты включают создание, образование и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог. На трассе М4 Дон готовит капремонт 10-километрового участка. В Воронеже завершает реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. По поручению губернатора Александра Гусева члены областного правительства 1 сентября посетили торжественные линейки в школах Воронежа и поздравили учеников, родителей и педагогов с началом нового учебного года. Так, зампредседателя правительства Олег Масалов посетил торжественную линейку во втором корпусе школы номер 103, открывшемся в микрорайоне Шилова. В новом корпусе 4 спортзала, хореографический и тренажерный зал, актовый зал, столовая на 1000 мест, кабинеты с интерактивными панелями. Он передал первоклассникам поздравления от главы региона, а также вручил директору школы Владимиру Ищуку сертификат на 2 миллиона рублей для приобретение дополнительного оборудования. На еженедельном оперативном совещании глава Панинского района Андрей Кичигин рассказал о проекте «Единство народов. Ценности, традиции, будущее», стартовавшем в феврале 2026 в рамках года «Единство народов России». Проект направлен на укрепление гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений и взаимодействия между представителями разных конфессий. В рамках проекта уже провели ряд мероприятий: этнокультурную игру «Народы России», фотовыставку «Солдаты многонационального Панинского района», творческую лабораторию «Общий ритм» и другое. Александр Гусев отметил важность работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия и поблагодарил команду проекта за внимание к этой теме. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Так звучит наше
3: радио. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж, 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
3: Ограничение 16+.
2: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
1: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл. Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
5: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
7: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж, 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
5: Ограничение 16+.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло?
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: ваше радио. Проверено временем.
1: Меня-то все или в одежде. Тихо плакать.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

было и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Реклама на 107 FM.
1: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области – приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
5: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
6: Ограничение 16+.
5: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

всегда. Наше радио. Проверено временем.

0: Годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
2: 255-45-55!
3: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наши песни.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: В связи с заменой выставочных образцов в «Графской кухне» распродажа. На фирменные кухонные наборы от «Графской кухни» скидка до 50%. Город Воронеж, Ленинский проспект, 137, улица Никитина, 149, телефон 259-45-81, код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Срок проведения акции с 23 августа 2026 года по 23 октября 2026 года. Подробности акции по телефону 259-45-81.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Трансляция средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
2: Привет, друзья! Всех с началом нового учебного года, нового радио и телесезонов, новой осени, нового сентября и для кого-то, возможно, новой жизни. Новость главная такая, я еще в отпуске. Но нашел время и, главное, возможность сделать 1-2 отпускных выпуска, чтобы вы тут совсем не заскучали и не выпали из информационного музыкального поля. Мы пропустили целый август, а он, как назло, оказался дико урожайным. Прямо обидно. Я это почуял еще перед уходом в отпуск, потому что добросовестные музыканты стали показывать мне свои новинки вперед. В общем и целом, сегодня первый выпуск о том, что мы пропустили в августе. А со следующего раза уже залезем даже в сентябрь. Все будет кратко, в новостном режиме, входить в сезон будем медленно. Андрей Куренков, наше радио «Песок».
3: Слушайте фонотеку, и вы узнаете.
4: Может ли язык заплетаться в косу? Долго ли, коротко ли? И правда ли, что Карл Чапок медленно ходил?
3: Фонотека на нашем радио.
2: Раз в 10 лет из мирового океана выползает ужасное чудище – кракен. И требует от рода людского жертву, самую красивую девушку. Каждый раз удается откупиться новым альбомом группы «Инфекция». Сами знаете кого. Не стал исключением и 26-й год. Группа Найка Борзова отметила свое 40-летие диском «Кебаб». В пластинку вошли 10 треков, написанные в разные годы. Одна песня уже издавалась, два трека забыли в 90-х, хотел Найк их доделать, но все было некогда и забросил. А, и весь материал Найк Борзов записал самостоятельно, без участия других музыкантов. Вот тебе и группа «Инфекция». Пусть вас не смущают фотографии и рилсы.

0: Изначально абсурдная идея проекта, контраст между музыкой и текстами, провокационные смыслы прослеживается в этой работе очень отдаленно. Все больше история выглядит как корзина сольного творчества Найка. Не подошло, пусть будет инфекция. Возможно, поэтому как раз на пластинке полная стилистическая мешанина. Это, знаете, как визуальная задача. Какая фигура из пяти лишняя? И у каждой фигуры есть один параметр, по которому именно она лишняя. Я бы вообще сформулировал концепцию диска по строчке из самого первого сингла. «Молодость — это ненадолго». И вот Найк размазывает ее на 10 треков.
1: Эпиграф.
2: Я о многих вещах не думаю, я просто делаю. Просто делаю, живу так, как чувствую, так, как хочу, так, как сердце подсказывает, неважно. А если я буду думать, счастлив ли я или несчастлив, то есть это как задавать вопросы сороконожке, как ты переставляешь ноги. То есть если она задумается об этом, она сразу начнет спотыкаться. А так, я, скажем так, на гребне волны, как на серфе там плыву.
1: Найк Борзов.
3: Наше радио. Сделано в России.
0: Инфекция. День рождения.

0: Фонотека на нашем радио.
1: Самая внезапная новость августа от Маши и Медведей. Это трибьют группе Маша и Медведь. Он так и называется «Маша и». Учитывая общее количество ремиксов за последнее время на трек «Земля» и «Немного Любочку», я ждал пластинку из 7 версий «Земли» и 5 «Любочек». Обломался. Повторы были, повторов не было. Как говорили во времена юности Маши и Медведей в одной популярной телепрограмме. Пластинка вышла интересная и особенно по подбору артистов. Интересно, как их выбирали, кто отказался, кого забраковали и так далее. Beautiful Boys, Tatooine, Holy Flame, Ugly, Небраска и другие.

Как вы уже поняли, на пластинке есть все хиты группы, жанры очень разнообразные, а в эфир возьму не самую яркую версию, а победителя в номинации «Самое лучшее подражание оригиналу», которая, конечно же, очень сильно этому оригиналу проигрывает. Но всколыхнуло во мне воспоминания. На заре нашего радио был у нас такой марафон «Мир в наших руках». Артисты приезжали в студию и исполняли в прямом эфире несколько песен. Приехала Маша, мягко говоря, не в форме, и мы очень боялись за выступление. Короткий саундчек оптимизма не добавил, скорее наоборот. Попадала Маша один раз из пяти. «Не волнуйтесь, все будет», — подбодрила нас Маша, и начался прямой эфир. Мы закрыли глаза, остановили сердце, пошло вступление к песне «Без тебя», прозвучала первая строфа, половина из нас выдохнула. Прозвучала вторая, выдохнула вторая часть. И когда зазвучал

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: В самом начале августа подал признаки жизни вечный проект, сопровождающий эфир «Фонотеки» все эти 4 года – трибют группе «Калибри». Вы не поверите, но он продолжается. Хотя там песен уже не одна чертова и чартова дюжина. Новая работа, а принадлежность к трибьюту вы можете определить по специальным обложкам, которые рисуются специально под треки. «Я иду» сделала группа «Ассоль». Песня 94 года из культового альбома «Найди 10 отличий». Ирина Шароватова, Владимир Бакун. Знаменитый клип на теплоходе с очень интересным маршрутом и фестивалем рекламы «Город мастеров». «Ассольцы» взяли меланхоличную эстетику «Калибри» и добавили к ней дискоритм и фанковую энергию. Песня про свободу быть нелепым и прекрасным одновременно, эпатировать прохожих, улыбаться во весь рот и радоваться разлетающей грязи. Это манифест легкости и отречения от предрассудков. «Ассоль, я иду».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Группа «Пикник» выпустила новый альбом «Вечное движение». Но об этом мы уже рассказывали за сценой, в «Чартовой дюжине» и специальном уикенде на нашем радио. Кто пропустил, милости просим на сайт в раздел «Подкасты». Группировка «Ленинград» летом потихоньку сменила солистку и весь август выпускает один за другим песни. Официальные и диссы на Канье Уэста, но зацепить там хоть что-то эфирное пока не получается. Группа «Слот» сменила солистку не потихоньку. Я не про Нуки, Дарья Равдина тоже теперь не участница проекта. И ждут ли нас новые перезаписи старых песен, покажет время. А Антон Завьялов в середине августа в своих соцсетях для поклонников, а нам чуть раньше в мессенджер, прислал некое аудио-видеосообщение. Вот такое.

0: на ковре из желтых листьев.
1: Мы недолго расшифровывали увиденное и сообразили, что это анонс нового трека Антона, куда он и собрал все прозвучавшие произведения. Ну не прям, конечно, их, а цитаты. Получился трек «Чистосердечное», третий сингл из сольного творчества, пока 25-17 на паузе. Грустно, светло, как и надо в конце лета.
2: «Чистосердечное» — это признание в нелюбви. Большинство моих воспоминаний с детства и юности связаны с летом. Лето — время надежд, приключений и особенной радости. Самые желанные 3 месяца в году. Так было тогда, в другой жизни, в другой стране. Я стал взрослым, многое изменилось. Но ту часть меня, которая преданно и с нетерпением ждала июня, время не тронуло. И тот факт, что я был рожден в первый день осени, большая и жестокая ирония.
1: С днем рождения, Антон. Антон Завьялов. «Чистосердечное».
0: В горячую...

0: сам чистосердечная, осень не люблю. Горячие лужи пух, вода в небесах. Замаривом вся жизнь и горят глаза. Все это было летом, годы как вода. А осень я не вспоминаю никогда.
1: Фонотека на нашем радио.
2: Давайте я вам дам кусочек из альбома следующего исполнителя, а вы угадаете, кто это. Слушайте.

Конечно же, вы легко угадали, что это лидер группы «Аукцион» Леонид Федоров. Я лично нет. Его новый сольный диск называется «Жизнь». 8 песен на стихи самого Федорова, Дмитрия Озерского и Велимира Хлебникова. Вообще, я бы с удовольствием посмотрел первое прослушивание этого альбома с сотней фанатов Леонида или «Аукциона». Я прям уверен, что там было бы 80% ненавистников условного техно и электронной музыки, которые на дух ее не переносили и как раз все время на контрасте упоминая, что нормальная музыка — это «Аукцион» и «Федор». Но при звучании этих вот треков, уверен, тут же хором сказали: «Ну это же гениально!» Наверняка. А мне вот не зашло. Потому что Леониду это по приколу, здорово сходить в другой жанр, эксперимент, а я в нем давно, и у меня тут другие ориентиры и лидеры. Но все равно, конечно же, любопытно.

0: Вот этот вот последний трек – это прям дискотека в Зеноне. Если бы действие «Матрицы» перенесли в декорации Кин-дза-дзы на Блюк. Очень круто. Проблема та же. Это все не очень эфирно, и в ротацию мы взять этого не можем. Я первый раз слушал в машине и думал, что у меня плохо ловит интернет, как раньше плохо ловился FM-сигнал вдалеке от города. Но в рамках новостного выпуска вполне себе можем сыграть, почему бы и нет. Леонида Аукцион, Диму Озерского любим и никогда не будем спорить, что это какая-то плохая музыка. Просто она за пределами массового восприятия, тут нужна подготовка. Фрагмент моей любимой песни с диска, длиной, увы, 6 с чем-то минут. Леонид Федоров. «Жизнь».
1: Как мечтали, что хотели.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Фанатека на нашем радио.
2: Секрета много не бывает. Именно так прокомментировал выход нового альбома Андрея Заблудовского его бывший коллега по секрету Максим Леонидов. Диск называется «Секрет Заблдмона». И это, конечно же, привет альбому «Секрета» СПБ FM Stereo, в который бывшие коллеги Леонидов и Фоменко Андрея не взяли. Тут же разразился очередной срач, потому что многие СМИ проанонсировали эту работу как диск бывшего гитариста «Секрета», на что Андрей выкатил целый пост, что он не бывший гитарист «Секрета», а действующий. С 20 апреля 1983 года его оттуда никто не уходил. Поэтому и надпись «Секрет» на обложке пластинки не шутка, а обозначение общей вселенной как минимум. Оставим все эти юридические дрязги парням, дедам и вернемся к музыке. «Заблмона» — это 11 замечательных и добрых треков на русском и английском языках в большом спектре стилей с референсами, приветами, наездами.

0: Вот такая вот интересная музыкальная работа, зависшая для меня в некой неопределенности. Она слишком тянет меня во времена секрета, на стыке 80-х-90-х годов, и я не пойму, хорошо это или плохо. Как бы я воспринял этот диск, если бы он был радикально другой и вообще, например, не секретовский? Видимо, надо переслушать еще несколько раз, чего я вам советую. Ну а для эфира я выбрал заглавный трек альбома, где Андрей лучше всего сформулировал свою текущую жизненную музыкальную позицию.
1: Очень часто мы не обращаем внимания на то, что поется в той или другой песне и как создан тот или иной оборот. При всем при том, что вроде бы звучит хорошо, но становится настолько дико, читая это произведение в напечатанном виде, понимаешь, что хотелось бы сочинителю этого опуса, я не буду там говорить, оторвать руки или там голову, вот, но, по крайней мере, закончить десятилетку, как мне кажется.
0: Андрей Заблудовский, «Секрет», «Трубадур».
2: Я играю.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Альбом лета, а может быть года, а может быть пятилетки, по мнению многих ведущих критиков, записали белорусская исполнительница Света Бень и проект «Точка К». «Корова белая» — его название. Мы это мнение, если не разделяем, то стоим очень близко. Альбом действительно невероятный. Проблема пластинки — маленькая такая проблема во вселенной искусства, та же, что и у Леонида Федорова, «Вежливого отказа», Петра Мамонова, «Everything Made in China» и многих других коллективов, прекрасно, кстати, без этого живущих. Треки не особо эфирные, в ротацию их не возьмешь. А вот послушать, задуматься, переслушать, создать настроение — самое оно. —

Кто-то называет пластинку терапией, кто-то интеллектуальной и эмоциональной водкой. Слава богу, никто манифестом. Для меня это лучший современный белорусский фолк-рок. Как я уже сказал раньше, это дуэт. Он не всегда, далеко не всегда, вокальный. Пластинка и каждый трек выстроены с архитектурной точностью и нежностью. Имя архитектора – отдельное открытие – Евгений Кучмейно. Продюсер и музыкант проекта «Точка К». Говорят, что все записывалось в деревенской студии в польской провинции. И тут браво. Кстати, если вы слышите рок-песню с названием «21 грамм» на любом языке, то значение тут только одно. Популярный миф о том, что у человеческой души есть масса, и она весит 21 грамм, появилась в 1907 году из-за эксперимента американского врача Дункана МакДугала. Он взвешивал умирающих людей и решил, что резкая потеря массы в момент смерти – это вес, покинувший тело души. Света Бень.к. 21 грамм.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Кто бы из нас не хотел спеть с Владимиром Семеновичем Высоцким? Я бы, кстати, не хотел. Я привык соизмерять талант и понимаю, как бы я на его фоне выглядел. Это, кстати, важно, когда вы создаете кавер любой. Новую песню Высоцкого мы уже в программе играли. Примерно год назад был создан альбом по методу современной группы «Кино». И не думал я, конечно, что когда-нибудь мне вновь придет новинка, где первым исполнителем будет стоять Высоцкий. А вот и она. Новый рекорд от создателей композиции «Пой фестиваль». Там вроде бы было больше всего участников за всю историю создания песен. Тут самое большое количество участников в кавере на Высоцкого. Назовем их проект «Единорог», «Вермол», «Кэжуал», «Бизбэ», «ДМЦ», «Костя Кулясов», «Симфонический оркестр Глобалис», «Российский академический хор», ну и так чисто до кучи сам Владимир Семенович. В титрах он, слава богу, идет первым. Вообще, конечно, такая же простая идея, но никто раньше, по-моему, не делал. Вышло не очень гармонично, излишне конъюнктурно. Понравилось количество лайков и подписок от «Пой фестиваль», решили повторить. Но с погружением получилось, по-моему, не очень. И соответствием голосов. Вообще, насколько я понимаю, эту историю задумывал для себя Вася Ермолович. Он рассказал мне про нее еще в начале лета. Но за время производства трека состав рос и рос. Наверное, поэтому песня выходит мимо всяких памятных дат. Просто выходит. На сегодня все. Вы слушали программу «Цирк со звездами». Это увертюра нового сезона «Фонотеки». И в этом моменте у нас просто пауза. Продолжение увертюры в следующий раз. И только потом уже синхронизируем таймлайн. Меня зовут Андрей Куренков. До скорой встречи. Мне приятного отдыха. Как видите, даже в эти дни я никак не могу отделаться от того, что хорошей музыки должно быть много. Владимир Высоцкий и внуки. Баллада об уходе в рай.

0: Итак, прощай, звенит звонок. Счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.
1: Реклама на 107FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже, ООО «КМ».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрея» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы — от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

проверено временем.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

это. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

облачка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чудака с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотришь.

густой, густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой. Может,

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Музыка поколения.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит «Наше».
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

слип, шайся, я ловлю твой всхлип, шейся, искрит так мурашами. Это ток, дала ты малышами, мой сынок, человеческий щеночек. Я прячу клыки и уже не помню, как хрустят кадыки.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: наше радио.
1: Кошка месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

тот чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

И он снова зажжет потухшую сигарету и, уходя, смущаясь, бросит «гудбай».

0: наше радио. Музыка поколений.
1: И средства массовой информации наше радио. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.